0: čas nevlovujmy.
1: Радио Еммануил. В Украине третья ночи. Втомленому Господь дає спочинок.